0: La música que reviente en los mejores festivales ya suena en La Más Buena.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».